0: starts September 10th on DW.
1: Российской агрессии, ситуации в Украине. Мы будем в прямом эфире.